0: Ну что ты
1: можешь
0: прийти?
2: The semen.
0: Залито в груди. Не можешь не...
1: Swallowed. Не... Stick.
0: Сука,
2: как
0: хочется...
2: Dick. Yeah.
0: Дарил ты столько добра. Валил столько бабла. Ты думал...

Прожигает до боли сильнее. Ничего потерпеть. Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый.

0: это всего лишь
1: секс.
0: Мгновение назад я был уверен, что сетка растопима. Ты пусть все горит огнем. Ночью я
1: subject.
0: Ну как же я несчастен днем.
1: Your finger in my ass.

0: И даже маленькая. Как пускай.
1: The semen.
0: Будто.
2: Spanking. Billy Harry.
3: Amazing.
0: И тогда на
3: гей вебсайт
0: запляшут облака и
3: Full master.
0: Запиликают нас.
1: Dicks.
0: С голубого.
3: Latex glove.
0: Начинается.
3: My cum.
4: Suction.
0: Начинается.
2: The spanking.
0: С голубого.
3: Latex glove.
0: Начинается.
3: My cum.
0: Ну, а
4: suction.

0: Пута.
1: Эй, ты все, любовь?
0: Блядь,
1: ты поймешь без слов.
0: Блядь,
1: не накрывал поляну, это лето наше Сочи, наше лето с ней, мама.
0: Блядь,
1: эй, ты все, любовь?
0: Блядь,
1: ты поймешь без слов.
0: Блядь,
1: на рояле, это лето наше.

0: откуда?
1: Ты встретила меня и нас такую была.
0: Сам чер.
1: Я до сих пор не знаю, почему не мудренее.
0: Полмастер.
1: И за что я так полюбил Сочи?
0: My fellow brothers, I, Billy Harrington, thank you, God bless, and God bless Nico Nico Doga.

0: то я занимаю
1: 300 bucks.
0: А если в месяце меньше, то я экономлю
1: 300 bucks.
0: Я мог бы их откладывать, но каждую пятницу

0: Subjective.
1: Я не знаю, что будет с моей...
2: Next door.
1: Я не знаю, что будет с...
2: Event of the floor.
1: Я не...

0: Если б я был
1: гей-бой,
0: я б имел трех и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
0: и забот. Ах, спасибо. Неплохо очень иметь.

0: Мой халат гладит у доски. Шьет Уи-Уи, а Фатима штопает. Три красота, что ни говори, но с другой стороны.
1: Фистинг.
0: Тоже три. Неплохо очень иметь. Слышно.

0: как быть нам?
1: For master.
0: Ясность тут нужна. Сколько ж в самый раз? Или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы
2: boy next door.

0: next door.
1: Шагнул по-свойски, так пафосно по-геройски, как будто каждый день туда-сюда ходил. В перчатке, стальной леденящей хваткой, сцепила шею.

0: gay sex.
1: Небесная
2: ass.
1: Star fantasies.
3: Мои все короче.
1: Ass.
4: Suck some dick.
3: Я прошу.
4: Suck some dick.
1: Not the
4: fucking D.
1: Star latex bondage.

0: anal. That turns me on.
1: Ты соленой кормят
2: семен
1: на обед закрытый. Здесь просто нет. Здесь просто нет.
0: Master.

0: Туда, где меня ждет
1: Upload.
0: А за ней пустая
1: Pan. Loop it up.
0: Немного и утоплю.
1: Glove in my ass.
0: И айда. Там, где куча
1: Boy next door.
0: Те признают, если
2: Слышь.

0: finger.
1: Website
0: fantasies.
2: Будь уверен, выживу в любой АПК.
1: Next door.
0: Do anal.
2: Не ищи для твоего шума сел.
0: After.
2: Просто привыкай, малый
3: бар. Slay.
0: Ass. Under Nasser.
2: Sex.
0: Fucking coming. Move your tongue.

0: Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок. Площа Перемоги.
1: Концевы.
2: Шановный.
3: О, мастер.
2: Поважанный.
4: Ролли. Факин слэйс.
2: Минский городский совет.
4: Awesome.
2: Минский городский выканавчик. Сердечно веншует вас со святым велик.
3: Факин каминг.
2: Жадает вам.
3: Фистинг из 300 бакс.
2: И святочных.
4: Фак ю!
5: Спанкинг.
6: Как он был от нас далек, как
3: my ass. Two fat cock. Finger.
6: Обгорелые.
3: Уи-уи.
6: Этот секс.

0: А вы бы знали, что из бытового.
1: For master.
0: Когда за
2: ней
0: началась борьба, решили
1: Fisting
0: с ним прижать толпа, додумал молодцам, что не видели глаза. И учащается путь. Возможно,
1: Saxon

0: Я мог бы выпить
1: семена.
0: Я мог бы
1: suck some dick.
0: Вечно
1: boy next door.

0: ganho, pois eu ganho. Ele graça a mim, собой.
1: Твой пау,
0: крутой.
1: The semen.
0: Теплым тебя накрою, когда-нибудь.
1: Do anal.
0: Меня кроет, обожаю.
2: This thing.
0: Крою, крою. Стропон входит в
1: anal.
0: Вас, болью. Это как...
1: Dark fantasy.
0: За вами
1: the semen
0: мою, ношу
1: next door
0: под губою,
1: бой, бой
0: с тенью,
1: бой
0: с тенью, или игра с самим собою.
1: Бой
0: нужен
2: фистинг,
1: бой
0: нужен
2: фистинг,
1: бой
0: нужен
2: фистинг,
1: бой
2: фистинг,
0: а
2: нужен фистинг,
0: да,
1: бой
2: нужен фистинг,
1: бой
2: нужен
1: фистинг,
2: бой.
0: Вакцинцы,
1: the semen.
0: Вакцины, женяцы, не певцы, похож на
1: the semen.
0: Вещаю не
1: anal.
0: Вкусе я
2: фистинг,
0: не вкусе я
2: фистинг.
0: Кто не играет Кристина,
1: shit.
0: Сироп кабина, все будет как
1: the semen.
0: Люди
1: do semen,
0: люди
1: do semen.
0: Ребята тупит,
1: artist.
0: Сейчас в шортиках исландцы, на Ибице выебаны мексиканцы из MS-13. Когда-то ты был
1: artist.
0: Сейчас в шортиках исландцах. Таблетки
1: the semen.
0: Не певцы, а он похож на
1: the semen.
0: Обещаю
1: do anal.
0: Не вкусе я
2: фистинг.
0: На фоне играет Кристин. На фоне играет
1: Кристин.
0: На фоне играет
1: Кристин.
0: Вспоминаю
2: фистинг.
0: Нужен
2: фистинг.
0: Нужен
2: фистинг.
0: Нужен
2: фистинг.
0: Нужен
2: фистинг.

0: Fisting point.
1: Нужен
0: fisting point. Fisting point.
1: Да.
0: Нужен fisting point.
1: Да.
0: Нужен fisting point.
1: Да.
0: Нужен fisting point.
1: Да. Да. Ребята, тупик. Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. SMS-13. Ребята, тупик. Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. SMS-13. Ребята, тупик. Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. SMS-13. На фоне играет
2: Кристин.
1: На фоне играет
2: Кристин.
1: На фоне играет
2: Кристин.
1: Вспоминаю
0: Fisting Point.
1: Нужен
0: Fisting Point.
1: Нужен
0: Fisting Point.
1: Нужен
0: Fisting Point. Fisting point.
1: Нужен
0: fisting point.
1: Да.
0: Нужен fisting point.
1: Нужен
0: fisting point. Fisting point.
1: Нужен
0: fisting point.
1: Да.
0: Нужен fisting point.
1: Нужен
0: fisting point. Fisting.
3: Man.
4: Ты тебе вообще кто?
3: Fisting.
4: Агент или?
3: Мистер Эхвуд.
4: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу
3: умереть,
4: но даю на вид, который тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
3: Секс.
4: Получается, вплоть до знаешь кого?
3: Anal.
4: Давай серьезно, если она вдруг потащит тебя на...
3: Gay party?
4: Или, не дай бог,
3: really?
4: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
3: Fisting is $100.
4: И на всю эту остальную...
3: Shit.

0: Сидней.
1: Террор с церковью, казино, картели, дом на дом, темно, где всей этой системе не жили с денег за концерны делают патент на здесь, не понимая категории.

Boy Next Door, Dungeon, Легион, все переплетено. Boy Next Door, Стрелец или Близнецов тут нету эзотерики, сынок. Идут войной, если у населения токсикоз, пусть не понимает всех моих теорий. Из нас летят конспирологов, но у нас варит.

0: coming.
1: Так рано, еще не болит. И не кровоточит.
2: Эй, но...
1: Со мной не шути. Я просто хочу, чтобы ты отвезешь меня домой.
3: Семен.
1: Тихо раствориться в сумерках моих. Ты не

Дик. Совсем многое заплачь, моя скин. За плечами отвези меня домой. Семен. Тихо растворится в сумерках моих. Ты не мой. Дик. Не мой. Совсем многое. О, come on.

0: 15.
1: Ты обещала долго ждать.
2: Карать. Thank you, sir.
1: Но это невозможно. Нет, нет, ни строчки.
2: Wanna suck.
1: Ни словечко.
2: Wanna dick.
1: Зря поверил я твоим.
0: Fantasies.
1: Да, может,
0: bondage.
1: Было зря. Может, это было зря. Ты скажи.
0: Do you like what you see?
2: Fucking slave.
1: Я потерял.

0: небесах высоко.
1: Dungeon Master.
2: Ой.
3: In my ass.
0: Хорошо.
4: Boy next door.
5: The spanking.
0: Если...
4: Boy.
3: Fisting.
4: Dick.
0: В середине...
3: Hey, no.
0: Неприятность эту...
3: Master. Fisting ass.
0: Между прочим...
3: Hey, no.
4: It's a fucking deep.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Красная Ламборгини, прижмитесь, пожалуйста, к Dungeon. Всем постам я увидел, что это действительно.

0: тебе.
1: Suck dick.
0: Будто ты не кино.
1: Website.
0: Как на тебя забить? Ты проникла мое.
1: Anal.
0: Нелегал. Белый самолетик в небе много нашей памяти хранит.
1: Make me come.

0: Бернштейн.
1: В облаках.
0: Dungeon Master.
1: В сапогах. Пропади моя.
0: Next door.
1: Вот он я.
0: That turns me on.
1: Рельсы.
0: Бум.
2: Слышь.
0: Your finger in my ass.
1: Здесь.
0: Do anal.
1: На гражданке. На какой-нибудь.
3: The spanking.
0: Dick.
1: Снаружи и с изнанки. Сам попробуй изучи.
0: Do you like what you see?
1: Не просто быть собой, когда шагает
0: бой.
1: Только
0: мастер
1: птицы бьется.
0: Fucking coming.
1: И смеется,
0: yeah.
1: Ему не удается.
0: This thing is $300. Dungeon Master.

0: Начальник Билли Харрингтон. Вообще я
1: слышал. Данди Нафта.
0: Образование. Родители хорошо занимались воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти. Тут или
2: celebrate, или suck some dick.
0: Программа типичная. Дать dick. Взять. И каждый день кто-нибудь
2: coming
0: начинает ко мне приставать. И чтобы как-нибудь разнообразить собственный трек-лист,

0: Finger in my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass.
1: Песня дерьмо, конечно, но нравится. Говорят.

0: побережьем звучу. Я реально поднялся, я реальный пацан.
1: Finger in my ass.
0: Слова ботан для нашего столика черный.
1: In my ass.
0: Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
1: Finger in my ass.

0: ты мой ass. Finger in my ass.
1: Но, к сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы.
0: In my ass.
1: Охуенная песня.
0: In my ass.
1: АМ, а дальше как?
0: Finger in my ass.
1: Я буду вот здесь же нормальные песни. Бля, моя охуенная песня.
0: In my ass.
2: Come on, let's go.
0: Master, this thing performance arts. Don't stop.

0: Maya.
1: Stick in my ass. Fucking deep. Fucking deep.
0: Найдешь.
1: Gay party.
0: Суматохи.
1: Sex.
0: Нелегко, нелегко.
1: Loop it up, my.
0: Январская.
1: Suction. Coming.
0: Супруга.
1: Master. Dungeon.
0: И шумят.
1: Fucking slaves.
0: Не видят люди.
1: Gay party.
2: Oh shit.
0: Прокол.

0: Где-то есть моя сердечная, неповторимая.
1: Such good size, such good size.
0: Ее давно,
2: fuck you.
0: Но в суматохе
2: секс
0: нелегко, нелегко.
2: Lube it up.

0: know.
1: The semen.
2: Boy, suck some dick. Suck some dick.
0: Do anal.
1: The semen.
0: Man.
3: Fisting
0: ass.
3: Fisting
0: ass.
4: Красиво. У тебя вся будет
0: ass.
4: Будет ближе.
0: Latex glove.

0: Gachi горымы.
1: Плоги. Brothers.
2: Семен.
0: Горьких нет, как нет, там им.
3: Performance artists.
0: Каники. И с высоты вам шлем.
4: Fuck you!
0: Трепал нам.
3: Anal.
0: Ветер.
3: Two fat cocks.

0: откажите мне.
1: Anal sex.
0: Со мной
1: stick finger deep.
0: Туда, сюда, а то погибнут.
1: In my fantasies.
0: Моя любовь и красота.
1: Don't stop.
0: Мои страдания. Минуты жизни
1: в Dungeon House for us.
0: И нашей
1: Penetration.
0: Пускай пройдет на
2: Гей-вебсайт.
0: Гаки горы мы
3: и
0: Синен горьких нет. Как нет, там им
1: performance artists.
0: Как Никит и с высоты обждем.
4: Привет!
1: Stick your arm up there. It's so fucking deep. Put your hand in my ass. Do you like what you see? I love that. Move your tongue around more. Ow, that hurts. No, I don't do anal. Boy next door. Boy next door.

Зачем, по-вашему, я научился членом? Зачем на ебальнике пассивный путь? Достиг, я заставил. Как, если мне нужен огонь? Чертник Симен. Под нитром летает. Подбитый глоток. Не оставляй. Власты квапок. Тебя как сын. Я нас подводили мы. Качали мои собаки. Как вы заебали своими эпохами. И нас один не похуй кто. Снова на S. Comic, that's a kid.

0: año.
1: Gay website.
2: Suck dick.
3: Я не знаю, 5 лет и у меня под глазами.
2: My cum.
3: Но мне так сказали.
2: Я suck dick.
3: И у меня нет...
2: $300.
3: Я дым ее сапогами.
2: Йо-йо-йо!

0: Suck dick.
1: Недоношенный.
2: О, мастер.
1: Войны.
0: Yeah. Suck dick.
3: Really?
1: Залети мая.
0: Bondage. Suck dick. Suck dick.
1: Добытой богом.
4: Yeah.
2: Fucking

0: Весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь остров
2: fucking coming.
0: В океане есть остров
2: fucking coming.
0: В океане есть весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь. Там живут несчастные люди. А на лицо ужасные добрые внутри.
3: Get your ass down from here now.
4: Boy next door.
0: Там живут несчастные люди. Что они не делают, не идут.
4: My God.
0: Видно, в их мама родила. Видно, в
4: fucking dungeon.
0: Их мама родила. Что они не делают, не идут.
4: My God.
0: Не ловится, не растет.
4: Hey, no.
5: We must pull up our pants.
0: Не жалея слез.
4: Stick your finger in my ass.
0: Не жалея слез.
3: Fuck up, boy.
0: Не ловится, не растет.
4: Hey, no.
0: Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы
4: guitar fantasy.
0: Взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить.
6: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Как назло на острове нет янтаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. И пропадают зря. На проклятом острове нет янтаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди. И рыдают бедные и пьют беду. В день такой неведомо в никаком году.
6: Without further interruption, let's celebrate.

0: Я спадлый. Е мой спадливый. Сосуй спадливый. Если нет,
1: Dungeon.
0: Значит нет.
1: Эйно.
0: Семен. Все мои братки в скейтборде об этом в курсе. Сидят.
1: Орни.
0: Боюсь. Иду. Покупаю.
1: Лейтекс.
0: Я обретаю.
1: Семен.
0: Я. Секс. Моя жизнь.
2: Лапа.

0: Рожусь под милый, да и
1: фокры.
0: Ебусь под милый, сосусь под милый. Если нет, значит нет. Все мои братки в кейборе. Об этом в курсе. Сидят в
2: корне.

0: ослепший
1: Фокин
0: маг ночи по бродил.
2: Ногтей вообсайд
0: разлил он
2: the semen
0: эликсир и лишь проговорил
1: stick your finger in my ass.

0: Утро крестьянам помогло.
1: Master.
2: Simon.
0: За полчаса.
3: Suction.
0: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.

0: наш гей-парти.
1: День проходит, возвращаюсь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он
0: гей-бандаж.
1: Опять целый день пенсионеров развлекается. Спорят, что теперь играет вновь
0: гей-секс.
1: Филипп.

0: говорят мы
1: Fisting
2: anal
1: Как?
0: Выносит нас земля Дайте что ли
1: Fat cock
0: В руки
2: Fucking cock
0: На короля
2: Swallow cock
3: На короля
4: Yes, sir!
0: Завтра дальняя дорога
1: Fisting
2: anal
0: Королю у него
1: The semen
0: Много
1: А я Suck some dick
0: люблю
2: Wee-wee
4: Fuck you
3: А я
1: Suck some dick
2: Wee-wee
4: Fuck you
2: Deep-deep Latex glove
1: Dick
2: Stick
0: И весь
4: его Нас
1: Bad cock
2: Будет fucking coming
1: Boy gay sex
2: Wee-wee Wee-wee
5: Do you like what you see?
2: Wee-wee Wee-wee
5: Do you like what you see?

0: Да. Я тоже, ну ладно, прости. Zark, what? Спасибо тебе за сладкую ночь. Ее называют
1: любовь. Спасибо за песню, которую мог открыть любой кто-то. Толстой. Спасибо тебе за ласки. Матик. За тайну никто и не знал. Спасибо, успел с тобой попрощаться. Suck some dick.

0: Brazil.
1: Gay website.
2: Не учатся ничему. И учиться не хотят.
1: Website.
2: Американского насмотрелись или
1: бандит
2: жадности.
1: Yeah.
2: Ты ему про.
3: Full master.
2: Он тебе про.
3: Movie star.
2: Ни о чем думать не хотят, кроме
1: Suction.
2: Пока не разбросает.

0: для тебя важнее, чем судьба старого.
1: That's good.
2: Темная
3: Asp.
2: Только
1: Dick.
2: Свистят по
1: My anal.
2: Только
1: Semen.
2: Гудит в
3: Pants.
2: Тускло
4: Legs.
2: Мерцаю в темную
3: Asp.
2: Ты Знаю, не спи. И у детской
1: Dungeon.
2: Тайком

0: и тревожная
1: тень. Deep, dark fantasies.
0: Пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую мою. Это вера от меня темной хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном
1: бой.
0: Знаю, встретишь
1: Семен
0: меня, чтоб со мной не случилось. Эсть не страшна, с ней встречались не раз мы. Вот и теперь

0: $300.
1: Oh shit, I'm sorry.
2: Натер с ладошек.
3: Six hot loads.
2: Смешал.
4: The semen.
5: Swallow.
2: Вроде не навоз.
5: Full master.
2: Дунул.
5: Two fat cocks.
2: Ну что могу сказать?
5: Oh yeah. Do anal.
2: Да повеселей. А так сидим, глядим.
5: Next door.

0: кто-то на фон. Но мы в ответку за шутку из налива закинуло 8 литров
1: семен.
0: Ну что могу сказать?
2: Oh yeah, do anal.
0: Да повеселее. А так сидим, глядим
2: next door.

0: с него поймали... Опять прогнали... Аж до слез. Ну что могу сказать?
1: Oh, yeah.

0: Fisting is 300 bucks.
1: А хочеш?
2: Fucking deep.
3: Мак теж не хоче. Мон навсегда.
2: Hot loads.
3: За окна.

0: А снился
1: мой ас Данжен Мастер,
0: доверив в свой
1: дом.
0: Еще нет близок час
1: Фокин секс.

0: finger in my ass.
1: Пошел. Все идут.
0: Do sex.
1: Ребята, жаль, девчонок не берут.
0: Им... Stick finger in ass.
1: Надо. И они, конечно...
0: Stick...

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют.
2: Gay website turns me on.
1: На тебя горбу.
2: Horny.

0: yep. Swallow semen. Под дорогой я fucking coming. Кверху ноги. Поберегитесь не до троп. Ноги. Бежит
1: fucking slut.
0: Не остается без внимания. Мое дыхание подбегает и регулируя дыхание, я посылаю всем.
2: Oh yeah. Oh, oh, oh. Oh yeah. Horny.
0: Как хорошо придумал кто. Что если
2: fisting.
0: И о мосты

0: упругим.
1: Эй, ну.
0: Сокращай. Я, я, я. Эй, я. Ну и, конечно,
1: восхищай.
0: Я, я, я, я. Коллег. И друзья.

0: над тобой.
1: О, мастер.
2: Гей парти?
1: Так coming.
0: Тебя просто...
1: It's a long process.
0: Руки над...
1: Warning.
0: Которым ты не...
1: Coming.
0: Все, что от тебя исходит, просто лишний...
1: Come.
0: Ты мог бы стать намного...
1: Warning.
0: Этим... Matter. Но ты не знал, что все будет так, когда выбирал. Не отнимаю...
3: Harrington.
0: Никогда.

0: Семен.
1: Надо.
2: Что же будет завтра?
1: Coming.
2: Осень.
1: Эй, но.
2: Жгут.
1: Fucking deep.

0: Даже
1: Бумерство.
0: Страшно во тьму холодной могилы влекут меня
1: Да
0: молю, горит
1: Кейдж.

0: Spanking.
1: Мать с отцовской силой. И дали имя пацану.
2: Boss of this gym.
0: Harrington. Billy.
1: По жизни выбрал он.
2: Гей.
1: Пошел по дороге.
2: Значит,
1: на вы. На ты. Ну, а с братвой.
2: So horny. So horny. That's a fucking deal.
1: Брату, за верность
2: gotcha.
1: Своему. За
2: fisting
1: по лагерям. Сегодня
2: dick.
1: До завтра
2: come.
1: Мы опрокинем
2: sick top load.
1: Пусть
2: fucking coming.
3: Ladies first.
1: Живым
4: the semen
1: от души.
0: Really?
1: Ушел.

0: dick in my ass.
1: Туда-сюда. Не раз
2: бандаж
1: одевал.
2: Full dungeon.
1: Иногда на берег Дона возвращал. А здесь
0: your finger in my ass.
1: И
0: fucking coming.
1: По-другому. За все спасибо.
3: Fucking slaves.
4: My fellow brothers.
5: I'm sorry. I'm sorry.
0: That's a fucking deal.
1: За верность
2: gotcha.
1: Своему.
2: Fisting
0: ass.
1: Сегодня
0: dick.
1: До завтра.
0: Come.
1: Мы опрокинем.
2: Sick hot load.
1: Пусть
0: fucking coming.
3: Ladies first.
1: Живым
6: the semen.
1: От души.
4: Really?
1: Ушел к крестам цветы.
0: That's a fucking deep.
1: За верность
2: gotcha.
1: Своему. За
0: fisting
1: ass. По лагерям. Сегодня
0: dick.
1: До завтра.
0: Come.
1: Мы опрокинем.
2: Sick hot load.
1: Пусть
0: fucking coming.
3: Ladies first.
1: Живым
6: the semen.
1: От души.
4: Really?

0: In. My door. Swallow my cum.
1: The semen.
0: Deep, dark, anal. Fantasy. Bondage. Anal.
2: Мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется
0: coming.
2: И как прежде
0: anal.
2: Мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется
0: coming.

0: тебя никогда. Я закрою
1: гей вебсайт.
0: Я забуду, я прощу все и все, что нельзя.
2: Но другим никогда. Видят, я не буду, если что-то не так.

0: Слип, слип, слип. Fisting.
1: Anal. Мы с тобой, а это лишь
0: любовь.
1: Да, и сможет так.
0: Fucking coming.
1: За спиной, но это девочка с самый
0: horny.
1: Пусть услышит про настоящую
0: next door.

0: existing.
1: Мы с тобой, а это ли любовь? Да, и сможет так ли?
0: Fucking coming.
1: За спиной, но это... Самый... Самый...

Фестинг. Мы с тобой, а это любовь, да, сможет так. Fucking coming. За спиной, но это девочка. И самый. Warning. Стоп, пусть услышит. Про настоящую. Next door.

0: 300 bucks. 300 bucks.
1: Suck some dick.
2: Я Семен.
3: В законе сам себе я.
4: Билли Харрингтон.
3: Не друг, сестра, дама. А братишка Юбри.
0: Бой, Dungeon House.
3: Дом родной и судьба моя. Сам мама. А братишка Юбри.
0: Бой, Dungeon House.
3: Дом родной и судьба моя. Сам мама. Где я только не бывал, что я только
0: do anal.
3: Но всегда возвращался. Слав... И три дня ловил и на золотом валялся. Слав... И три дня ловил и на золотом
0: bondage.
3: Валялся. Я
2: Семен
3: в законе
0: Bad.
3: Быстрым будет
0: Suction.
3: Коли все не так и
0: coming.
3: Вышло.
0: Dungeon Master.
3: Не горазд.
0: Stick your finger in my ass.
3: Ну а после этого не дышат.
0: Dungeon Master.
3: Не горазд.
0: Stick your finger in.
3: Один раз. Ну а после этого не дышат. Не за тысячи, не за
0: well,
3: свой
0: anal sex.
3: На шикарный
0: suck.
3: Не променяю.
0: That's amazing.
3: А понадобится вдруг я
0: performance.
3: Так что дик
4: Нико, Нико
3: слезет будь я
0: play.
3: А понадобится вдруг я
0: performance.
3: Так что
4: дик
0: Нико, Нико
3: слезет будь я
0: play.
3: Я все сказал, может кто-то
0: anal.

0: Сам себе я...
1: Билли Харрингтон.
0: Не друг.
2: Make me come.
0: А братишкою при...
2: Boy, Dungeon House.
0: Дом родной, а судьба моя. Мне братишкою при...
2: Boy, Dungeon House.
0: Дом родной.

0: Сидели.
1: Ели. Семен
2: Мастер.
0: Угощал своим.
3: Endured the lash of spanking.
1: Horny. Next door.
0: Все время говорил.
1: This thing ain't no

0: падает. Где еще такое семен? Где еще такой пакет? Под одной огромной
1: Данжин.
0: И просторней, и светлей. Ни к чему нам отдельные вместе. Веселей.

0: Мертвая змея нет.
1: Suck dick. Do anal.
0: Дохлый щегол. Мертвый гей не идет играть.
1: Where's my dick?
0: Только мертвый гей не идет играть.
1: Where's my dick?

0: сложив наш
1: cock.
0: Третий день
1: fisting.
0: Four.
1: Gay.
0: Лежит и
1: wee-wee.
0: Танцевать не идет. Только мертвый
1: gay.
0: Wee-wee. Танцевать не идет.

0: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Niko-Niko ancestors. We are in the midst of a crisis. Niko-Niko Doga is at war against a far-reaching storm.
1: Master. Master. I asked.
2: Даже мертвый Кейн услышал и пошел. Ну и что, что зомби, зато он встал и пошел. Зомби тоже могут играть.

0: Oh, shit, I'm sorry.
1: Рассветный
2: бой next door.
3: Attack. Anal turns me on.
4: Ass.
1: Хороший.
4: Dick.
1: Плохой. Просто бедненький.
4: Gay boy. Ass.
5: Хороший.
4: Dick.
5: Плохой. Просто бедненький.
4: Gay boy.
1: Бедненький.
4: Gay boy. Ass.
5: Хороший.
4: Dick.
5: Плохой.
4: Просто бедненький. Gay boy.
1: Как приятно.
6: Fucking slay.
4: Fisting your ass. Gay boy.
1: Шоколадное.
4: Gay semen.
1: Эффективное лечение.
3: Swallow my cum.
4: Gay boy. Ass.
1: Хороший.
4: Dick.
1: Плохой. Просто бедненький.
4: Gay boy.
1: Бедненький.
4: Gay boy.
3: Ass.
4: Хороший.
3: Dick.
5: Плохой. Просто бедненький.
4: Gay boy. Gay boy.

0: сложная ситуация, все позакрывали нахуй. Вообще сейчас просто едем ближе к тоже пиздец у Тилса, поэтому хуй знает.
1: Just loop it up and it's a long process.

все это детали. Все мы тут стали, не были, но стали чисто дети. С кухонь, что ночью с окраин дальней и дальних завален, но все, что помешало, я давно оставил. Я Давид и погони за чисто дети. С кухонь, что ночью с окраин дальней и дальних завален, но

0: Андрей Пантич.
1: За то, что свел меня с тобой. И я готов расцеловать.
0: Вебсайт Пантич.
1: За то, что свел меня с тобой.

0: родился парень на Дону.
1: The spanking.
0: Мать с отцом скрестилась и дали имя пацану.
1: Harrington, Billy.
0: По жизни выбрал он
2: гей.
0: Пошел по дороге. На вы и на три. Ну а с братвой.
2: So horny, so horny. So fucking deep.
0: Брату, за верность
2: gotcha.
0: Своему. За
2: fisting
0: по лагерям. Сегодня
2: dick.
0: До завтра
2: come.
0: Мы опрокинем.
2: Sick hot load. Fucking coming.
3: Ladies first.
0: Живым
2: the semen.
0: От души.
1: Billy.
0: Ушел.

0: dick
1: in my ass.
2: Сюда, сюда.
3: Не раз гей.
0: Бандич.
2: Одевал. Таис.
0: Он данжен.
2: Иногда. На берег Дона возвращал. А здесь...
1: Your finger in my ass.
2: И
1: fucking coming.
2: По-другому. За все спасибо.
4: My fellow brothers.
1: I'm sorry. So fucking deep.
2: За верность
0: Gotcha.
2: Своему.
0: За fisting
1: ass.
2: Лагерям. Сегодня
1: Dick.
2: До завтра.
1: Come.
2: Мы опрокинем.
0: Sick hot load.
2: Пусть
1: fucking coming.
0: Ladies first.
5: The semen
2: от души
4: Billy.
2: Ушел крестам цветы.
1: So fucking deep.
2: За верность
0: Gotcha.
2: Своему. За
1: fisting
2: ass. По лагерям. Сегодня
1: Dick.
2: До завтра.
1: Come.
2: Мы опрокинем.
0: Sick hot load.
1: Fucking coming,
0: ladies first.
5: The semen
2: от души.
4: Billy.

Наше новогоднее гей-парти. МСИ Билли Харрингтон сделают вам Мэри Крисмас.

0: Я шоколадний.
1: Перед.
0: Я ласковий.
2: Фонестер.
0: Я
2: горний.
0: На все сто. Пока здесь рулят МС.
3: Билли Харрингтон.
0: Мы вам устроим.
4: Bonded Sex Party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
5: Dungeon Master. And
6: this is hot.
7: Sure, why not?
8: And I ain't no
9: band or hole.
10: Fucking D.
11: How that hurt?
12: Band or hole.
13: Suck this off.

0: Найс, выглядит на 100, убери свай. Жирный член у меня нет. Достаюсь, запускаю.
1: Don't stop.

0: Иди нахуй.
1: Слэнг. Команда, пошел нахуй с Дмитрием лицом. Сосите.
2: Я, Леша, я не поддерживаю.

0: ass.
1: Gucci man. Dime bag.
2: Dungeon master.
1: With your я взял вышел baby ты пьешь шишел мы я взял твоя
0: ass
1: yeah.

0: Можно.
1: Fisting.
0: Где отсутствие.
1: Ass.
0: Можно.
1: Subject.
0: Где отсутствие.
1: Oh.
0: Молятся на то, что их.
1: Fisting. Ass.

0: Huh? Like embarrassing me, huh?
1: The hoodie at the key got the wrong door. The leather gloves Duke walks down.
2: Fuck you.
3: Откройте праздник с напитками и головки. Это любимые вкусы, проверенные временем рецепты, yes. Превосходное качество и натуральные компоненты.
4: Пейте без остановки, напитки и головки.
5: Don't stop.

0: Cock.
1: Он horny.
0: Очень.
1: This thing.
0: Тебя станет с пола под покровом.
1: Bondage.
0: Цвет
1: семена.
0: Голубые очи. Покуй.
1: Latex Club.
0: Утром рейс на.
2: Suction.
0: Пусковики нас подождет.
1: Just lube it up. That turns me on. Long. Latex Club.
2: This thing.
0: Infinity.

0: Слушай,
1: Мэн.
2: Такой.
1: О, мастер.
2: С бородой. В твои попало сети.
1: Мэн.
2: Такой. Мужчина. Мечтаю о...
1: Do anal.
0: Со мной. На кабинете.

0: Master.
1: Semen.
0: And anal.
2: Чё ты паришь мне про...
0: Dungeon.
3: Next door.
2: Чё мазуришь ты?
1: Bad cock.
2: Я не...
0: И пугаешь... Master.
2: Бабу колымой.
0: Sister.

0: some dick.
1: Маленький.
2: А, лоу.
1: Я взрываю.
0: That cock.
3: Do it.
1: Нарим не висит. Маленький мой.
3: Do it. Do it. Do it.
2: Sissing.
1: Буду.
2: Anal.
1: Буду. Ну а...
2: Master.
1: Пошли.

0: Awful master. Fisting. Anal.
1: Делаю.
0: Sex.
1: Я на...
2: Spanking.
1: Да поставила. Делаю.
0: Sex.
1: Да,
3: the semen.
1: Тебя подслила. Делаю.
0: Suck.
1: Ой, в общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю.
0: Sex.
1: Зачем-то.
4: Suck dick. Suck dick. Suck dick. Suck dick. Suck dick. Suck dick.
1: Я купила.
0: Latex club.
1: Пишу про запас.
0: Wow. Latex.
1: Много не бывает. Говорю, без прекрасно. Только
0: как?
1: Один, я знаю.
0: Как?
1: Но ради